0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
4: Песни Крейга Дэвида давно стали символом нулевых, когда британский ритм-н-блюз и уличный гаражный бит задавали тон по обе стороны Атлантики. Его собственный путь к успеху начался с пиратской радиостанции, диджейских сетов и первых студийных записей, а вскоре привел к мировому признанию. 5 мая Крейг Дэвид отмечает день рождения. В честь этого радио Монте-Карло предлагает провести неделю в компании британского исполнителя.

слушаете в эфире главные факты из его биографии и лучшие песни. С 4 по 10 мая. Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации ВБ-банка. ВБ-банк до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.bizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Звук – это музыка.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
7: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города. Да, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
8: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектной декларации на наш.дом.рф.
10: Безоперационная подтяжка на аппарате «Ультраформер» MPT-4 в клинике эстетической медицины доктора Михайловой. Мгновенный результат за одну процедуру. Действует специальное предложение 85 рублей за линию. Имеется противопоказание, необходима консультация врача. Запись по телефону плюс 7-968-565-74-44. ООО «Центр реформа», ОГРН 112-774-650. 2202, Садово-Спасская, 18, строение 1.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Кату Ярык. В Алтайских горах есть место, где дорога становится настоящим испытанием. Это Кату Ярык, крутой перевал, ведущий в долину реки Чулышман. Его название связывают с алтайскими словами «кату» – твердый, и «ярык» – расщелина. Главная особенность Кату Ярыка – резкий спуск длиной около 3,5 километров с уклоном до 35 градусов. Для туристов это один из самых впечатляющих маршрутов Алтая, а для водителей – полноценная проверка. Проехать здесь могут только подготовленные полноприводные внедорожники, а разъехаться на крутых поворотах можно лишь в специальных карманах. До 1989 года автомобильной дороги в долину Чулышмана вообще не было, и только в 2011 начали строить более безопасную альтернативу. Впрочем, Кату Ярык знаменит не только сложной дорогой. С перевала открывается одна из самых завораживающих панорам Алтая. Каменные ущелья, лента реки Чулышман, водопад Карасу и крутые склоны, уходящие вниз почти отвесно. В этих местах издавна жили тилингиты, суровый алтайский народ, чьи потомки и сегодня сохраняют связь с этой землей и встречают путешественников сдержанно, но гостеприимно. Кату Ярык красив в любое время года. Весной долина оживает после снега, а летом склоны покрываются травой, кустарниками, хвойными деревьями, цветами и ягодами. Осенью зелень сменяется золотом и багрянцем, и к этим краскам добавляются синева неба и холодный блеск реки. Зимой же перевал становится почти сказочным. Скалы белеют, небо тяжелеет, водопады застывают ледяными колоннами. Эта панорама давно вошла в художественную память Алтая. Ее запечатлел Григорий Чарозгуркин, ученик Шишкина и один из главных художников Сибири. Его картина «Водопад Кату Ярык» напоминает, что здесь впечатляет не только высота и опасная дорога, но и сила горного пейзажа.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: драйв новых Амода C5 и Джейку J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. Джейку J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28. Угранец 117-78-47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат 6+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредит.

0: Кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40, город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47, город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло». Работа мечты.
1: Уморел. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и чужую работу. Итальянские пенсионеры с этим явно согласны. В Италии даже появилось специальное слово для тех, кто с особым интересом наблюдает за стройками, дорожными работами и любыми серьезными мужскими занятиями – уморел. Обычно это пожилые мужчины, которые стоят у ограждений, заложив руки за спину, внимательно следят за процессом и время от времени дают рабочим непрошенные советы. Считается, что родина этого явления – Болонья. Само слово произошло от местного диалекта «омарелло», что можно перевести как «мужичок» или «маленький человек». В современном значении термин появился в 2005 году благодаря итальянскому писателю и блогеру Данилу Массотти. Именно он начал использовать его в своем блоге, описывая характерный тип городских наблюдателей. Со временем слово закрепилось в языке и даже было включено в авторитетный словарь Николо Цингарелли. Изначально к таким наблюдателям относились с иронией, местами даже с раздражением. Но со временем отношение изменилось. Итальянцы увидели в этом не просто привычку стоять и смотреть, а особый городской обычай. Данила Массотти даже собирал фотографии у уморелов со всей страны, превратив их в итоге в своеобразный культурный феномен. Для умореллов появились карты и мобильные приложения, которые показывают, где в городе идут работы, чтобы ни один заинтересованный наблюдатель не остался в стороне. В 2021 году была выпущена настольная игра под названием «День уморелла», а в Болонье в 2017 году одна из площадей получила название «Площадь умореллов». Власти тогда в шутку заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Впрочем, иногда это увлечение приносит и вполне практическую пользу. В городе Риччоне, например, пенсионерам официально доверили наблюдение за строительными площадками. Они фиксировали движение техники и помогали контролировать процессы. За это им даже выплачивали вознаграждение. Сегодня по всей Италии продаются фигурки этих наблюдателей. Маленькие мужички в характерной позе с заложенными за спину руками. Такой личный уморел можно поставить на рабочий стол, как шутливое напоминание о том, что всегда найдется тот, кто внимательно следит за любым делом. Или подарите родственнику, который любит стоять над душой и помогать делу ценными советами.
0: Избранные удовольствия на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
3: Это Брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
1: 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева не иллюстрация романа, а размышление о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру 16+.
2: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. +7 495 221 10 23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Галерея «Люмьер» на Большой Полянке приглашает на кураторские экскурсии по выставке Винсента Питерса. Уникальная возможность увидеть портреты Джона Малковича, Моники Беллуччи и Дэвида Бекхэма. А еще узнать, как создается и живет коллекционная фотография. Ждем вас каждую субботу в 14.00 на Большой Полянке 61. 18+.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: say I know hello, kiss a DJ. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выпущенной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Первые шаги.
7: Первая любовь.
6: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the Middle. Сочинять музыку Крейг Дэвид начал еще подростком. Он научился неплохо играть на гитаре и аккомпанировал отцу, который выступал в одной из групп Саутгемптона. В 14 лет отец пристроил его диджеем на пиратское радио, и единственное, чего Крейг тогда боялся, что станцию накроют и отберут все пластинки. Попутно на свои увлечения Крейг зарабатывал в Макдоналдс и в фирме по продаже пластиковых окон. А в 16 лет, по настоянию матери, он отправился на национальный конкурс авторов песен и выиграл его. Всего через несколько лет вышел его дебютный альбом «Born to Do It». Пластинка соединила британский UK гараж и американский R&B, быстро возглавила чарты и закрепила за Крейгом статус новой звезды.
1: Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the Middle.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77 9560.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Маяк Анива.
2: Загадочный остров Сахалин восхищает не только своей природой, но и рукотворными достопримечательностями. Одна из самых впечатляющих – маяк Анива, стоящая на скале Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Издалека он похож не то на маленькую крепость, не то на корабельную рубку, случайно оказавшуюся посреди моря. Место для маяка выбрали не случайно. Этот район известен сильными течениями, частыми туманами и подводными камнями, поэтому навигационный ориентир здесь был жизненно необходим. Построили маяк в 1939 году японцы, тогда мыс назывался Накасиретоку. И такое же имя получил сам маяк. Уже позже, в 1946, после переименования мыса, он стал маяком Анива. Проект разработал инженер Синобу Миура. За 2 с лишним года на скале появилась 9-этажная башня высотой 31 метр. На нижних уровнях размещались оборудование, радиорубка и аппаратная. Выше — жилые комнаты для смотрителей. В центре маяка проходила труба с подвешенным маятником. 270-килограммовую гирю заводили каждые 3 часа. И именно она приводила в движение оптическую систему. Благодаря этому луч маяка вращался и был виден более чем за 32 километра. До 1990 года на маяке работали люди. Потом его перевели на автономное радиоизотопное питание, и Анива стал работать почти без участия человека. В середине 2000-х изотопные установки сняли, после чего маяк окончательно опустел и стал постепенно разрушаться. Сегодня к маяку Анива возят экстремальные морские экскурсии, а лучшее время для них с июня по сентябрь. Путь начинается в Южно-Сахалинске, затем туристов доставляют в поселок Новиково, а дальше остается еще 40 километров по морю на моторных лодках через сильные течения и переменчивую погоду. Зато по дороге открываются водопады Танино-Анивского полуострова, мыс Белый Камень и мыс Мраморный. Маяк Анива больше не ведет корабли, но все равно остается ориентиром для тех, кто ищет на Сахалине не только красивые виды, но и настоящую историю.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Музыка весны на радио Монте-Карло.

0: Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АО ДУБЛЬГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com. /Сберпрайм 18+.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: чудеса света на радио Монте-Карло. Кату Ярык. В Алтайских горах есть место, где дорога становится настоящим испытанием. Это Кату-Ярык, крутой перевал, ведущий в долину реки Чулышман. Его название связывают с алтайскими словами «кату» – твердый, и «ярык» – расщелина. Главная особенность Кату-Ярыка – резкий спуск длиной около 3,5 километров с уклоном до 35 градусов. Для туристов это один из самых впечатляющих маршрутов Алтая, а для водителей – полноценная проверка. Проехать здесь могут только подготовленные полноприводные внедорожники, а разъехаться на крутых поворотах можно лишь в специальных карманах. До 1989 года автомобильной дороги в долину Чулышмана вообще не было, и только в 2011 начали строить более безопасную альтернативу. Впрочем, Кату-Ярык знаменит не только сложной дорогой. С перевала открывается одна из самых завораживающих панорам Алтая. Каменные ущелья, лента реки Чулышман, водопад Карасу и крутые склоны, уходящие вниз почти отвесно. В этих местах издавна жили тилингиты, суровый алтайский народ, чьи потомки и сегодня сохраняют связь с этой землей и встречают путешественников сдержанно, но гостеприимно. Кату-Ярык красив в любое время года. Весной долина оживает после снега, а летом склоны покрываются травой, кустарниками, хвойными деревьями, цветами и ягодами. Осенью зелень сменяется золотом и багрянцем, и к этим краскам добавляются синева неба и холодный блеск реки. Зимой же перевал становится почти сказочным. Скалы белеют, небо тяжелеет, водопады застывают ледяными колоннами. Эта панорама давно вошла в художественную память Алтая. Ее запечатлел Григорий Чарозгуркин, ученик Шишкина и один из главных художников Сибири. Его картина «Водопад Кату-Ярык» напоминает, что здесь впечатляет не только высота и опасная дорога, но и сила горного пейзажа.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Макса, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.dom.rf. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
2: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробнее в организации. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Доминоус. Личная жизнь Крейга Дэвида много лет остается закрытой темой. В интервью, как только речь заходит о романтических отношениях, музыкант обычно отвечает очень сдержанно или быстро меняет тему разговора. Впрочем, кое-что о себе он все же рассказывал. Например, несколько лет назад Крейг признался, что не женат и сознательно взял паузу в отношениях, потому что хочет не случайных романов, а настоящего чувства. Позже он говорил, что по-прежнему придерживается этого взгляда. Крейг Дэвид. Доминоус.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61.
0: Жуть.
2: Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
4: На плюс.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. Плюс 7-495-221-10-23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: избранные удовольствия. На радио Монте-Карло. Работа мечты.
1: Уморел. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и чужую работу. Итальянские пенсионеры с этим явно согласны. В Италии даже появилось специальное слово для тех, кто с особым интересом наблюдает за стройками, дорожными работами и любыми серьезными мужскими занятиями – уморел. Обычно это пожилые мужчины, которые стоят у ограждений, заложив руки за спину, внимательно следят за процессом и время от времени дают рабочим непрошенные советы. Считается, что родина этого явления – Болонья. Само слово произошло от местного диалекта «омарелло», что можно перевести как «мужичок» или «маленький человек». В современном значении термин появился в 2005 году благодаря итальянскому писателю и блогеру Данилу Массотти. Именно он начал использовать его в своем блоге, описывая характерный тип городских наблюдателей. Со временем слово закрепилось в языке и даже было включено в авторитетный словарь Николо Цингарелли. Изначально к таким наблюдателям относились с иронией, местами даже с раздражением. Но со временем отношение изменилось. Итальянцы увидели в этом не просто привычку стоять и смотреть, а особый городской обычай. Данила Массотти даже собирал фотографии у Морелло со всей страны, превратив их в итоге в своеобразный культурный феномен. Для умореллов появились карты и мобильные приложения, которые показывают, где в городе идут работы, чтобы ни один заинтересованный наблюдатель не остался в стороне. В 2021 году была выпущена настольная игра под названием «День умарелла», а в Болонье в 2017 году одна из площадей получила название «Площадь умореллов». Власти тогда в шутку заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Впрочем, иногда это увлечение приносит и вполне практическую пользу. В городе Риччоне, например, пенсионерам официально доверили наблюдение за строительными площадками. Они фиксировали движение техники и помогали контролировать процессы. За это им даже выплачивали вознаграждение. Сегодня по всей Италии продаются фигурки этих наблюдателей. Маленькие мужички в характерной позе с заложенными за спину руками. Такой личный уморел можно поставить на рабочий стол, как шутливое напоминание о том, что всегда найдется тот, кто внимательно следит за любым делом. Или подарите родственнику, который любит стоять над душой и помогать делу ценными советами.
0: Избранные удовольствия. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Заложенность. Сухие корки в носу. Насморк.
3: Euphorbium предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Euphorbium помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
4: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Euphorbium.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 127-39-44-741.
7: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города. Да, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru. 13 и 14 мая в Театре Пушкина большая премьера. Спектакль «Идиот» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль Сергея Тонышева. Не иллюстрация романа, а размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Билеты на театрпушкин.ру. 16+.
8: Безоперационная подтяжка на аппарате Ультраформер MPT-4 в клинике эстетической медицины доктора Михайловой. Мгновенный результат за одну процедуру. Действует специальное предложение 85 рублей за линию. Имеется противопоказание, необходима консультация врача. Запись по телефону +7 968 565 74 44. ООО «Центр реформа», ОГРН 112-774-650-2202. Садово-Спасская, 18, строение 1.
9: Галерея «Люмьер».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, страница 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
15: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
16: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирскан. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
2: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в «Три кита». Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр «Три кита». Приезжайте и обустраивайте свой уют.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинь 127-392-44-741.
5: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
6: Эксклюзивные круизы от московского пароходства 1858 для самых взыскательных путешественников. Утром наедине с природой, днем разные города, вечером гастрономический опыт и развлечения. Промокод «Московское пароходство». Ваша индивидуальная привилегия. Подробности на mosturflot.ru.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Радио Монте-Карло представляет. 22 мая. Акустический концерт «Алсу» в ресторане «Модус». Вечер живой музыки в камерной атмосфере, где каждая песня звучит особенно лично. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону. +7 495 221 10 23. И на сайте modus.moscow. Ресторан «Модус». Акустический концерт «Алсу» от радио «Монте-Карло». 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И раз, и два.
3: Ну, нет.
2: Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
4: Но плюс.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Заложенность, сухие корки в носу, насморк.
2: Эуфорбиум предупреждает. Чрезмерное применение средств от насморка может повреждать слизистую носа. Поврежденная слизистая плохо выполняет свою барьерную функцию, открывая путь аллергенам и вирусам и новому насморку. Лечебный спрей Эуфорбиум помогает заживлять поврежденную слизистую и восстанавливать ее естественные защитные функции.
3: Лечим насморк? Нужен ум. Вместе с Эуфорбиум.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
7: Монте-Карло. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН, 118, 58, 47, 26, 16, 0, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи – супер.
10: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Крейг Дэвид и Джоджо. In it with you. Крейг Дэвид всегда с удовольствием сотрудничал с самыми разными музыкантами. И за время карьеры его партнерами по записям становились артисты разных жанров и поколений. Еще в самом начале его пути Элтон Джон называл Крейга одной из главных надежд британской поп-музыки, а Стиви Уандер говорил, что готов записать с ним совместную вещь. Сам Крейг тоже не скрывал амбиции и признавался, что мечтает о дуэте с Дженнифер Лопес. С этими артистами совместных записей в итоге не случилось, зато с другими коллегами Дэвид работал много и охотно. В частности, для своего последнего на данный момент альбома «Commitment», вышедшего в 2025 году, он записал песню «In It With You» с американской певицей Джоджо.
1: Крейг Дэвид и Джоджо. «In It With You».

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Устали от поиска идеальной мебели? Все просто. Ваш идеальный дом начинается в Три Кита. Широкий выбор, доступные цены и акции каждый день. Мебельный центр Три Кита. Приезжайте и обустраивайте свой уют.
3: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
4: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Песни Крейга Дэвида давно стали символом нулевых, когда британский ритм-блюз и уличный гаражный бит задавали тон по обе стороны Атлантики. Его собственный путь к успеху начался с пиратской радиостанции, диджейских сетов и первых студийных записей, а вскоре привел к мировому признанию. 5 мая Крейг Дэвид отмечает день рождения. В честь этого радио Монте-Карло предлагает провести неделю в компании британского исполнителя. Слушайте в эфире главные факты из его биографии и лучшие песни. С 4 по 10 мая. Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Маяк Анива. Загадочный остров Сахалин восхищает не только своей природой, но и рукотворными достопримечательностями. Одна из самых впечатляющих – маяк Анива, стоящая на скале Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Издалека он похож не то на маленькую крепость, не то на корабельную рубку, случайно оказавшуюся посреди моря. Место для маяка выбрали не случайно. Этот район известен сильными течениями, частыми туманами и подводными камнями, поэтому навигационный ориентир здесь был жизненно необходим. Построили маяк в 1939 году японцы, тогда мыс назывался Накасиретоку. И такое же имя получил сам маяк. Уже позже, в 1946, после переименования мыса, он стал маяком Анива. Проект разработал инженер Синобу Миура. За 2 с лишним года на скале появилась 9-этажная башня высотой 31 метр. На нижних уровнях размещались оборудование, радиорубка и аппаратная. Выше — жилые комнаты для смотрителей. В центре маяка проходила труба с подвешенным маятником. 270-килограммовую гирю заводили каждые 3 часа. И именно она приводила в движение оптическую систему. Благодаря этому луч маяка вращался и был виден более чем за 32 километра. До 1990 года на маяке работали люди. Потом его перевели на автономное радиоизотопное питание, и Анива стал работать почти без участия человека. В середине 2000-х изотопные установки сняли, после чего маяк окончательно опустел и стал постепенно разрушаться. Сегодня к маяку Анива возят экстремальные морские экскурсии, а лучшее время для них с июня по сентябрь. Путь начинается в Южно-Сахалинске, затем туристов доставляют в поселок Новиково, а дальше остается еще 40 километров по морю на моторных лодках через сильные течения и переменчивую погоду. Зато по дороге открываются водопады Танино-Анивского полуострова, мыс Белый Камень и мыс Мраморный. Маяк Анива больше не ведет корабли, но все равно остается ориентиром для тех, кто ищет на Сахалине не только красивые виды, но и настоящую историю.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло 8-499-577-77-99. Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
5: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Джаз – это скорее психологический настрой, чем музыкальный стиль. Он использует определенный умственный процесс, выраженный спонтанно через какой-то музыкальный инструмент. Моя задача – продлить этот процесс. Билл Эванс.

0: джаза на радіо Монте-Карло. Цитаты.
1: У меня никогда не было четкого понимания, какую музыку я хочу исполнять. Я всегда была очень открыта. Кэти Милуа.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».